0: CGTM, see the difference.
1: 以军入侵黎巴嫩攻势前所未有，是否意在拆台美伊和谈？伊朗考虑封锁曼德海峡，中东新战线是否即将开启？协助商船过海峡，美军如何另辟蹊径？队伍单月发射8000架无人机，俄军创纪录打击，能否保住战场局势？多元世界立体观察，尽在空间观测。
2: 空间观测，今天凤凰卫视中文台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路幻活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。
3: 欢迎回来。最新消息，中共中央对外联络部发言人在5号宣布，应朝鲜劳动党总书记、朝鲜国务委员长金正恩的邀请，中共中央总书记、中国国家主席习近平将于8日至9日对朝鲜进行国事访问。再来看到的是圣彼得堡国际经济论坛全体会议的前夕，俄罗斯总统普京在4号按照的惯例和国际媒体机构的代表举行了会见。普京在谈到中俄关系时就表示，俄中是天然的伙伴，两国关系的发展有一套特定的关系原则体系，和国际热点地区冲突无关。
4: 普京在谈及俄中关系问题时强调，两国关系能有今天的成就，是在2001年就签署的睦邻友好条约，在此基础上，两国发展互动，贸易额达到了约2500亿美元，经济结构也在有力实现多元化。
5: Но это началось-то когда? В 2001 году. Мы этот базовый договор подписали в 2001 году. Мы естественные союзники и партнеры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Соседи не выбирают. Это дано историей, так сложилось. У нас на протяжении веков и в ходе взаимодействия выработалась определенная система принципов наших отношений.Ни вчера, ни сегодня, ни 5 лет назад, а на протяжении столетий вырабатывались принципы наших отношений.
4: 普京还肯定了中国经济迅速发展，在世界经济、世界政治以及整个国际事务中占据着越来越大的份额，两国的贸易往来也更加多元化，特别是近年来越来越关注以人工智能、信息技术、生物、遗传学等领域成就为基础的新经济相关问题。当然，两国军事领域也一直在互动合作，与中东冲突、与俄乌冲突无关。
5: Повторяю, не связано с текущими, пусть и привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе и на украинском направлении, или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга. Вот и все.
4: 普京特别指出，与习近平主席的接触日程已经做好安排，双方各部门及企业间正在工作。普京还表示，相信很快将用两国签署的新的能源协议为全球能源市场带来惊喜。凤凰卫视尹丽、卢瑶、热尼尔、圣彼得堡报道。

0: 中方再次要求美方要恪守每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогают.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай это самое безопасное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天七点凤凰卫视资讯台。

0: 习近平应金正恩邀请，下周一起国事访问朝鲜两天。
1: 普京称俄中是天然伙伴，相信两国将签署新能源协议。
0: 伊朗表示将会同阿曼规范管理霍尔木兹海峡。
2: Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.
1: Зеленский 致信普京提议会晤，普京重申愿意和谈。

0: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车。每天七点，凤凰卫视资讯台。长隆凤凰早班车，由长隆度假区居民赞助播出。幸福快乐在长隆。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем. Убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогают.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай – это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。从粗粝的顽石到浩瀚的穹顶，空间的舒展，彰显国家文明与待客之道。建筑向大地敞开怀抱，每一次触及都化作交流的起始。国家会客厅，世界与此相逢。筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。

0: 的间谍威胁，这很讽刺。
1: 有外媒报道称，卫星图像显示，上周黄岩岛入口处的一个不明结构物在四号的最新卫星图像中消失。对此，毛宁回应称，黄岩岛是中国固有领土，中国在黄岩岛开展包括科考在内的任何活动，都是主权国家的正当权利。凤凰卫视周嘉欣、王磊，北京报道。
2: 圣彼得堡国际经济论坛全体会议前夕，俄罗斯总统普京四号按照惯例和国际媒体机构的代表举行会见。普京在谈及中俄关系的时候表示，俄中是天然的伙伴，两国关系的发展有一套特定的关系原则体系，和国际热点地区的冲突没有关系。
3: 普京在谈及俄中关系问题时强调，两国关系能有今天的成就，是在2001年就签署的睦邻友好条约，在此基础上，两国发展互动，贸易额达到了约2500亿美元，经济结构也在有力实现多元化。
4: Но это началось-то когда? В 2001 году. Мы этот базовый договор подписали в 2001 году. Мы естественные союзники и партнеры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница.Соседи не выбирают. Это дано историей, так сложилось. У нас на протяжении веков и в ходе взаимодействия выработалась определенная система принципов наших отношений. Ни вчера, ни сегодня, ни 5 лет назад, а на протяжении столетий вырабатывались принципы наших отношений.
3: 普京还肯定了中国经济迅速发展，在世界经济、世界政治以及整个国际事务中占据着越来越大的份额，两国的贸易往来也更加多元化，特别是近年来越来越关注以人工智能、信息技术、生物、遗传学等领域成就为基础的新经济相关问题。当然，两国军事领域也一直在互动合作，与中东冲突、与俄乌冲突无关。
4: Не связано с текущими, пусть и привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе и на украинском направлении, или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга. Вот и все.
3: 普京特别指出，与习近平主席的接触日程已经做好安排，双方各部门及企业间正在工作。普京还表示，相信很快将用两国签署的新的能源协议为全球能源市场带来惊喜。凤凰卫视尹丽、卢瑶、热尼尔，圣彼得堡报道。
2: 在圣彼得堡国际经济论坛上，中俄多方人士在肯定中俄经贸成绩的同时，也表示随着中俄经济关系迈向新的阶段，专业的中俄经贸合作平台将会成为促进两国贸易快速提升的重要服务类基础设施。
3: 中国作为俄罗斯最大的贸易伙伴国，近三年来双边贸易额稳定超过2000亿美元。如今双方设定了新的目标，在未来几年内将贸易额提升至3000亿美元。要达到这一水平，增加俄中项目数量必不可少。早前两国领导人商定扩大双边关系的形式，即在能源、农业、跨境贸易、航空航天、数字经济以及人工智能产业等领域深化合作。
5: Наконец-то мы, так сказать, начинаем набирать те темпы, которые давно все ожидали. У нас было фантастическое политическое взаимодействие, развивались гуманитарные связи, но не хватало вот этой самой живой ткани экономических отношений. Вот сейчас вы видите и по цифрам, и по динамике, и, конечно, по перспективам, что экономика начинает...
3: 有商界人士在中俄经贸合作机遇推介会上指出，当前两国贸易的粗放式增长已经基本结束，扩大两国工业合作的明显趋势已经形成，特别是像传统的汽车制造业等行业，越来越多的中国公司在俄罗斯境内实施联合项目，而能够链接中俄两国企业并提供全链条服务的贸易平台，在促进两国贸易快速发展方面必不可少。据悉，部分平台甚至每年能拉动中俄贸易超100亿美元。
6: 中俄的发展当前已经，中俄之间从简单的商品贸易已经在从技术服务包括这个投资生产方面全方位合作，在这个大的背景下，由于我们要解决的主要矛盾产生了变化，所以呢，我们相应的服务也要根据形势的变化来服务国家的发展和中俄经贸的大局。
5: Вы знаете, это прекрасная форма работы. У нас есть торгпредство, а есть еще вот такие объединения, которые дают возможность соединять потенциалы бизнеса своей страны и

0: 午间新闻迅速集结。
1: 这里呢是莫斯科总部袭击的现场，
2: 攻入加沙
3: 城，街道爆发激烈巷战，
4: 示威者与警方冲撞，
5: 大规模的一座大桥发生。
6: 全球气候和粮食危机不断加剧，
7: 人工智能成果不断涌现。
8: 今年香港将举办超过300场会展活动。
0: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团爱达花城号凤凰午间专列，每天凤凰卫视资讯台。
9: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
10: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
9: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
11: Всем врачам, которые нам помогают.
9: Что еще связывает наши народы?
12: Китай – это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7点，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天7点，凤凰卫视资讯台。

0: 十岁慢慢回流，有史寻探断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
2: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
1: Без виз с Китаем. Убыточная больница вышла в плюс.
3: Всем врачам, которые нам помогают.
1: Что еще связывает наши народы?
4: Китай – это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。周日五星影院。
5: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
6: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
7: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，狙击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视。